океан кораблик качать. Самый легкий и самый хрупкий, на него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят меня расти по маршруту.

Дай я ее встречаю в одном и том же месте. Всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне храбрость?